0: October 2024. China and India announce that they have reached a settlement regarding Himalayan border issues between the two countries. Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Qian states, "In the next stage, we will work with India to properly implement that resolution." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
1: А сейчас ситуация меняется. Вот. И она меняется, она не может измениться сразу в одночасье. Вот, она меняется постепенно. И те силы, которые здесь командовали, они, конечно, не собираются ни уходить, ни, так сказать, терять управление.
2: Please continue watching Prophecy Part 413. Awaken true love with the Savior to dissolve calamity.

0: October 2024. China and India announce that they have reached a settlement regarding Himalayan border issues between the two countries. Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian states, "In the next stage, we will work with India to properly implement that resolution." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
1: А сейчас ситуация меняется. Вот. И она меняется, она не может измениться сразу в одночасье. Вот, она меняется постепенно. И те силы, которые здесь командовали, они, конечно, не собираются ни уходить, ни, так сказать, терять управление.
2: Please continue watching Prophecy Part 413. Awaken true love with the Savior to dissolve calamity.

0: А сейчас ситуация меняется. Вот. И она меняется, она не может измениться сразу, в одночасье. Вот. Она меняется постепенно. И те силы, которые здесь командовали, они, конечно, не собираются ни уходить, ни, так сказать, терять управление.
1: Please continue watching Prophecy Part 413. Awaken true love with the Savior to dissolve calamity.

0: October 2024. China and India announce that they have reached a settlement regarding Himalayan border issues between the two countries. Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian states, "In the next stage, we will work with India to properly implement that resolution." By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
1: А сейчас ситуация меняется. Вот. И она меняется, она не может измениться сразу, в одночасье. Вот. Она меняется постепенно. И те силы, которые здесь командовали, они, конечно, не собираются ни уходить, ни, так сказать, терять управление.
2: Please continue watching Prophecy Part 413. Awaken true love with the Savior to dissolve calamity.